горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: все это.
1: Прибой, прибой. Влюбленное время весны.
2: Маме звонить иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.

0: нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настой на 107 FM.

خرابه لاری تو دنیا ترقوگه خیره و این سوخه.

0: все это.
1: Прибой. Влюбленное время весны.
2: Реклама.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Радиоприбой в Махачкале. 100,7 FM. Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Вам назначили сложное диагностическое исследование? Ждем вас в отделении лучевой диагностики сети медцентров «Лекарь». КТ, МРТ, все виды рентген-диагностики для детей и взрослых в день обращения. Мы проводим исследования на оборудовании экспертного класса. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. По показаниям проводим исследования в медикаментозном сне, а также с введением контрастирующей жидкости. Единый телефон для записи на исследование – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Эта группа всегда исполняла солнечные песни, как и та, которая сейчас звучит в нашем эфире, Local Down in Acapulco. Банда называется Four Tops. Она вам ни о чем не скажет, а вот людям постарше, естественно, расскажет, что была когда-то такая замечательная банда. Итак, солнце у нас сегодня — это источник света и тепла. Света и тепла — символ жизни и энергии. Оно вдохновляет поэтов и философов, художников и ученых на протяжении веков. А сегодня солнечные лучи поднимут настроение, наполнят мир яркими красками и напомнят нам о том, что после темноты всегда приходит рассвет. Всем доброе утро, вы слушаете радио «Прибой», правильно делаете. У микрофона до 11, Расул Алибеков, здесь только лучшая музыка. Итак, поехали.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

встретил утром нашего соседа Митрича. Я говорю: Митрич, как дела, как настроение? Он говорит: настроение солнечное, настроение хорошее. Я говорю: я тебе добавлю еще немного настроения. Я говорю: ты знаешь, вот одна моя знакомая тебе передавала огромнейший привет. Митрич говорит: красивая? Я говорю: ну, красивая, конечно. А вот он говорит: ну и ты передай, говорит, от меня, пожалуйста, привет. А вот, ну, в общем, привет был передан от знакомой, которая очень просила. Он говорит: а откуда? Я говорю: да, здесь рядом, из Каспийска. А вот привет, говорю, тебе передавали. А вот девушка, говорю, по утрам ездит на работу и каждое утро слышит нас с тобой. А, ну, меня, вернее, в нашем исполнении. Он говорит: да, это хорошо, это хорошо. А какова будет погода? Спросил Митрич. Я говорю: ну, погода у нас будет 14 градусов на данный момент. Далее будет плюс 19. Облачно, с прояснениями, 4 метра в секунду, ветер северо-западного направления. У нас сегодня осадков не ожидается. А вот к концу недели, говорю, синоптики нам пророчат небольшие дожди. Но это не важно, сказал Митрич. И в это время, пока мы с ним, значит, разговаривали, мимо нас прошла одна очаровательная особа, которая живет вот рядом с нами. Раньше она ездила на машине, сейчас, по всей видимости, машину, наверное, все-таки продала, чтобы купить шедевр китайского производства, автопрома, какой-нибудь, наверное, Чанган. Вот, ну, такая, знаете, такая вот, ну, как бы вам сказать, интересная дама с некоторыми доработками, а вот с доработанными частями тела. А вот Митрич так посмотрел все это и говорит: ты знаешь, говорит, люблю таких вот красивых дам, но вот чтобы вот это вот. Я говорю: Митрич, бессовестный, так нельзя говорить, это некрасиво. Он говорит: а как тогда, говорит, говорить? Я говорю: ну, я не знаю, как-нибудь по-другому, наверное, нужно выражать свое восхищение дамами. Он говорит: ладно, говорит, ханжа ты чертов, сказал мне Митрич. Ладно, говорит, я, говорит, скажу, говорит, как Ньютон. Я говорю: это как? Но он сказал: чем больше масса, тем больше сила притяжения.

0: Вокально-инструментальный ансамбль, который сейчас звучит в нашем эфире, называется «Радиорама». Они появились спонтанно, но очень быстро. Добились успеха. Лучшим периодом группы по праву стали 80-е. Именно за это десятилетие «Радиорама» достигла пика своей славы и выпустила ряд нестареющих хитов. Многие из них актуальны среди наших почитателей диска, знаете, до сих пор. Хотя, знаете, как нам кажется, вовсе не обязательно фанатеть от диска, чтобы получать наслаждение от прослушивания этих песен. Но все же, как же ни крути, а с ними связана молодость, самые яркие и лучшие воспоминания. И в этом ценность этих, собственно говоря, хитов. Ну вот, например, «ЕТИ». А все-таки главный хит и главным хитом стал мрачный шедевр про снежного человека. В СССР, как и в многих других странах, от него было сложно скрыться. Крутили на каждой дискотеке. А сегодня вспомнили приятные воспоминания на радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского «Динамо» и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежды за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-1562.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Черчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
6: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
7: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

под самый главный аккомпанемент уходящего часа в исполнении Полины Гагариной в эфирной студии появилась девушка, которую зовут Диана Гаджиева. Ребята, все работаешь? Я говорю, ну конечно, как не работать? Она говорит, да посмотри, какой мир красивый без работы. Я говорю, ну да, конечно, само собой. Но для меня работа превыше всего. Она говорит, а я вот сейчас бы легла бы где-нибудь, вот знаешь, говорит, на траве где-нибудь, на лужайке, вот, посмотрела бы в небо, лежала бы просто, и знаешь, пусть весь мир подождет. Что скажешь на это, Алибеков? Я говорю, я скажу следующее, что только женщина может быть счастлива от того, что она лежит, и ее никто не трогает. Мы сейчас перейдем в час следующий, послушаем актуальные новости. А затем обязательно мы с вами услышимся в следующем музыкальном часе.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Приставам запретят налагать взыскание на выплаты людям с ОВЗ. Крупный пожар произошел в Хасавюрте, и в Дагестане капитально ремонтируют важную дорогу. Теперь подробно. Список доходов, не подлежащих принудительному взысканию со стороны судебных приставов, расширят за счет включения в них компенсационных выплат, предоставляемых людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам за приобретение ими технических средств реабилитации. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. В частности, под защиту попадут компенсации за самостоятельно приобретенные до 1 января прошлого года средства реабилитации, а также ветеранам за протезы, кроме зубных. Судебные решения мировых судей и апелляционные решения районных судов можно будет обжаловать на региональном уровне. Такой пакет законов вступает в силу 10 мая. Сейчас эти судебные решения пересматривают кассационные суды общей юрисдикции. По новым правилам делать это будут Верховные суды республики, краевые, областные и президиумы. Если человек не согласен

0: 139 человек, пострадавших от укусов клещей, среди которых 71 ребенок. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Как отметили в ведомстве, случаи нападения насекомых зафиксированы в 23 муниципалитетах района. На данный момент эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано. В Табасаранском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автодороги. Работы идут на участке с 0 по 4 километр. Дорога имеет стратегическое значение для юга Дагестана. Она связывает несколько населенных пунктов и обеспечивает доступ к туристическим объектам. Полное завершение работ запланировано на октябрь. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Чуть ранее в эфирной студии нашей радиостанции мы с Дианой сидели и обсуждали, в общем-то, фильмы. Она говорит: что за фильмы-то любишь? Вот, например, говорит, «Человек-паук», например, недавно вышел, сказала Диана. Я удивился. Она говорит: ты чему удивился? Я говорю: я даже не знал, что он сел. Радио «Прибой», всем доброго утра.
4: От

0: А теперь я должен начать свой рассказ. Знаете, певцам, у которых было больше одного хита, вряд ли нравится, когда их именуют однодневками. Одной из жертв такого подхода можно считать Колина Уиренкомба, известного как Black. В его карьере было 7 хитов, 2 из которых вошли в десятку чарта, а целая дискография. Но широкая публика помнит только эпохальную Wonderful Life, что даже досадно. Что говорить о дуэте Hurts, у которых всего лишь 2 хита Life Wonderful и Wonderful Life. Ну, в общем, в перемешку между годами протяженностью в 25 лет. Но им видней, ведь Life у них-то Wonderful. Далее информация о нашем деловом партнере. Я всем желаю доброго утра и отличного настроения. Да, кстати, тем, кто в дороге, вам счастливого пути. У микрофона Расул Алибеков, будем знакомы.
1: Карджи, это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежды за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8 930 880 15 62.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Дом Строй Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
4: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Взрослая жизнь, это когда ты искренне радуешься весне. Да, весне радуешься. Не потому, что можно будет больше времени проводить на улице, а потому, что за коммуналку нужно платить будет меньше. Сейчас в городе Махачкале 15 градусов, местами светит солнце, а облачно с прояснениями, сегодня осадков не ожидается и ветра тоже не ожидается. Премьерная песня Абакар Курбанадамов, песня называется «Ищу тебя». Поехали!
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: В простонародье же просто Робин Кук, ну а на самом деле его зовут Йонас Экфилд. Ну, кто такой? Ну, был такой замечательный парень. Его вокал — это не пение, это приказ, будто тебе выговаривают за все твои косяки, а ты не можешь ни слова возразить. И после этого уже не можешь слушать попсовых исполнителей. Робин Кук, радио «Прибой», без комментариев. Пробки очень скоро в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро. Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: дорога.
1: На майские праздники давали 3 выходных. Один из них на дорогу до дачи, до села. Второй отдохнуть перед дорогой. Третий на дорогу до дому. А что касаемо пробок на дорогах нашего города, самая большая страна в мире, но места для парковки, в общем-то, нет. Итак, сейчас лезем в карту Яндекс. По данным издания Яндекс, на данный момент в Махачкале... Где моя Махачкала? Вот она, мой любимый город. Так, в Махачкале пробки составляют, в общем-то, основу красным. По проспекту Насрутдинова, далее улица Аэропорт, улица Примакова, Булача, Тысяча мелочей. Это вот эти вот дороги, которые связывают два города, Каспийский и Махачкалу. Они у нас немного загружены. Далее центр города Махачкалы, улица Гагарина, улица проспекта Имама Шамиля, улица Яракского, проспект Гамидова, троллейбусное кольцо, проспект Акушинского. В некотором направлении Семендер, тут вообще полное безобразие, смотрю. Вот, далее что у нас? Ну, мы сейчас город Кизыл-Юрт, здесь все свободно, город Хасавюрт там возле рынка, город Каспийск, где мой город Каспийск? Так, мой родной город Каспийск, так, тоже рядышком здесь все свободно, в общем, не критично, в общем... Даже, знаете, в некотором роде даже свободно. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и составляйте заранее маршруты, по которым вы будете передвигаться. Ну, а мы вам желаем счастливого пути.

0: Это все-таки как классно он сделал эту песню, а? Знаете, в его словах нет ни капли слащавости, голая правда мужской жизни. Вьюга, огненный ветер, ветер от костра, дорога и тоска по настоящей женщине, которая ждет его дома. Такие вещи не слушают, вы знаете, их просто проживают. Мы их прожили 4.5 минуты на волнах радиоприбой. На волнах радиоприбой в роли исполнителя в звании маршала Александр.
1: Реклама.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Я здесь, сказала Диана Гаджиева. И далее спросила: слушай, говорит, Алибеков, вот ты, наверное, много все знаешь. Вот как ты думаешь, сейчас можно купить летнюю резину дешевле, чем летом? Я говорю, ты знаешь, я особо в машинах не разбираюсь, в резине тем более, но я тебе скажу, сейчас все можно купить дешевле, чем будет летом. Вот, собственно говоря. Ладно, говорит, будем вместе искать резину. Я говорю, никаких проблем. У нас тем более есть такие площадки, вот, на которых мы с тобой поищем тебе летнюю резину. Но она до сих пор, наверное, ездит на зимней, я не знаю. А вот впереди у нас новый час. Прежде мы с вами сверим время, оно у нас всегда точное. Ну и послушаем, конечно же, новости на радио «Прибой».
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане завершено обследование 5000 домов, пострадавших от паводков. В республике создадут арендный жилой фонд. И в России утвердили ГОСТ по системам искусственного интеллекта для автомобилей. Теперь подробно. Замполпреда президента ВСКФ Магомед Рамазанов провел заседание оперштаба по актуальным вопросам Дагестана. Основной темой обсуждения стала ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в регионе. Было отмечено, что на данный момент завершено обследование 5000 домов, пострадавших от паводков и оползней. В пострадавших районах полностью восстановлены жизненно важные коммуникации, газ, свет, вода, налажено транспортное сообщение. На реках республики продолжаются работы по берегу, укреплению и расчистке русел. В Дагестане планируют создать арендный жилищный фонд в рамках программы корпоративной аренды с обязательством обратного выкупа через платформу Дом.РФ. Механизм обсуждался на совещании, посвященном развитию программы в строящемся микрорайоне Ипподром в Махачкале. Как пояснили в Минстрое, модель предполагает приобретение квартир в строящихся или готовых домах, передачу их организации для размещения сотрудников на срок от 5 до 10 лет и последующий выкуп жилья по гарантированной цене. В России утвержден предварительный национальный стандарт с требованиями к системам искусственного интеллекта в автомобилях, которые должны контролировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщается на сайте организации. В ведомстве заявили, что потребность в таких системах возникла с развитием автотранспорта при одновременном ужесточении экологических нормативов и что

0: 41-45 годов. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Сначала исполнитель.

Ну а потом Диана Гаджиева. Она меня спросила, где самые хорошие дороги. Я говорю, в Дагестане. Она говорит, почему? Я говорю, судя по посадкам автомобилей. Она говорит, а самые плохие? Я говорю, в Новосибирске. Настолько плохие, что когда врачи скорой говорят, мы его потеряли, водитель разворачивается и едет его искать. В общем, всем доброго утра.

0: Далее будет информация о нашем деловом партнере. Ну а кому обязаны хорошим настроением и великолепной песней? Песни, конечно же, мы обязаны песне Ажая Бакаровой. Песня называется «Королева». 9 часов и 10 минут. Среда, экватор рабочей недели. И день продолжается. Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Впереди много интересного. И новая песня «Forget Me» Виндара. Расул Алибеков, будем знакомы.
1: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-23-23.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Что касаемо песни, в целом не буду ее касаться, а вот что касаемо гитары. Гитара, знаете, здесь плачет, кричит и сходит просто с ума в этом соло Дэвида Гилмора. Музыкант не играет. Он на струнах иссякает свою боль. Вот слушаешь и понимаешь, эти парни прошли не только через огонь, воду, медные трубы, а также стены, которые сами возвели и возводили кирпичик за кирпичиком. Музыкальное произведение «Another Brick in the Wall», группа Pink Floyd, без комментариев, радиоприбой.
1: Погода.
0: Да, весна, весна, еще свой прогноз погоды. Да, куда ни ступи, все к деньгам. Так, что у нас на данный момент? Гидрометцентр говорит 15 градусов, днем плюс 19. Постепенно-постепенно идем к этим значениям цифровым. Облачно с прояснением, осадков сегодня не ожидается, равно как и ветра. Нет, он есть, он северо-западного направления, 4 метра в секунду.
2: Прибой, где музыка живет, там душа поет.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Здесь нужно рассказать про бит, что бьет просто по нервам, в хорошем смысле этого слова. Барабаны здесь как пулеметная очередь, метроном, под который хочется рушить стены. Не для танцпола, для настоящего дела. Просто ставишь на повтор и делаешь с утра зарядку в 3 раза быстрее. Под фон Леди Гаги и супер песни, которая называется...
1: Реклама на радио.
2: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация. Консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: You're not alone, ты не одинок, это Майкл Джексон в нашем эфире. Если понимаешь слова, то после прослушивания ты по-другому смотришь на свою жизнь. Музыка здесь не развлекает, она заставляет честно посмотреть в зеркало. И либо ты меняешься, либо ты просто ее не понял. Мы сделаем небольшую остановку. Вахид Аюбов, он продолжит сразу после рекламы. Кстати, по ходу рекламы в нашем эфире тоже очень много полезной информации. Послушайте.
1: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Отличный трек на волнах радио «Прибой» в финале часа от Елены Терлеевой. Песня называется «Мало».
1: Твоя душа.
0: Хотя слово «мало» используется здесь очень мало. Но, тем не менее, не всегда же, в общем-то, название песни говорит о том, что она должна там звучать. Это название должно там звучать. Впереди у нас новости. Диана Гаджиева. Она прямо сейчас заговорит в вашем эфире и в нашем эфире.
2: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Приставам запретят налагать взыскание на выплаты людям с ОВЗ. Крупный пожар произошел в Хасавюрте, и в Дагестане капитально ремонтируют важную дорогу. Теперь подробно. Список доходов, не подлежащих принудительному взысканию со стороны судебных приставов, расширят за счет включения в них компенсационных выплат, предоставляемых людям с ограниченными возможностями здоровья и ветеранам за приобретение ими технических средств реабилитации. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. В частности, под защиту попадут компенсации за самостоятельно приобретенные до 1 января прошлого года средства реабилитации, а также ветеранам за протезы, кроме зубных. Судебные решения мировых судей и апелляционные решения районных судов можно будет обжаловать на региональном уровне. Такой пакет законов вступает в силу 10 мая. Сейчас эти судебные решения пересматривают кассационные суды общей юрисдикции. По новым правилам делать это будут Верховные суды республики, краевые, областные и президиумы. Если человек не согласится с решением регионального суда, за ним сохранится право подать жалобу в Верховный. Пожарные локализовали возгорание в четырехэтажном доме на улице Первой Селекционной в Хасавюрте. Из здания эвакуировали 30 человек, пострадавших нет. По уточненной информации МЧС Дагестана, огонь полностью охватил мансардный этаж. Общая площадь составила 7000 квадратных метров. Всего к тушению было привлечено 32 человека и 9 единиц техники, включая силы МЧС России. С 5 марта по 30 апреля в медицинские учреждения Дагестана обратились 139 человек, пострадавших от укусов клещей, среди которых 71 ребенок. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике. Как отметили в ведомстве, случаи нападения насекомых зафиксированы в 23 муниципалитетах района. На данный момент эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Случаев заболевания крымской геморрагической лихорадкой не зарегистрировано. В Табасаранском районе Дагестана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт автодороги. Работы идут на участке с нулевого по 4 километр. Дорога имеет стратегическое значение для юга Дагестана. Она связывает несколько населенных пунктов и обеспечивает доступ к туристическим объектам.

0: 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое. Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Что могу сказать по поводу этих исполнителей? Вы знаете, они играют так, будто им не нужны ни деньги, ни слава. Будто на концерте последний раз в жизни. Такая ярость и самоотдача. О, сейчас это редкость. Настоящие воины сцены. Лоурен Терри, Wonder World, и, а также Колтон Эври на волнах радио «Прибой» с песней «Home». Еще один час, и далее у меня будет «Let me home». Да, буду отчаливать, но пока же мы работаем. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброе утро и хорошего настроения. Настроение должно быть прекрасным, потому как мы стараемся, мы работаем. И дарим вам только лучшую музыку. В эфирной студии на ближайший час работает Расул Алибеков.
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.

0: Практически с детства больше всего меня трогали песни в исполнении Олега Газманова «Офицеры», Игоря Саруханова «Дорогие мои старики». Да, темы войны и любви к родителям оставить равнодушными, ну, просто-напросто не могут. Хотя я и бесповоротный поклонец рок-музыки, но, знаете, она, конечно же, внесет в себе смысл, просто нравится, подходит или как-то так. А вот песни, допустим, того же Розенбаума или же даже Владимира Кузьмина или же Виктора Цоя, ну, как-то не камильфо, совершенно разноплановых исполнителей рядом вписываясь, ну, вы поняли. Это всегда имеет суть и не может не впечатлять. Кстати, все те, которых я перечислил, появятся в нашем эфире минут через 50 в рамках программы «Ретро». А пока же Владимир Кузьмин, «Пристань моей надежды», «Радиоприбой».
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
4: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
5: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
6: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: У кривой палки прямой тени не бывает.
10: Радио «Прибой».

0: погасите.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: быстро-быстро погода прогревается с каждым часом, все более и более приближает нас к отметке 19 градусов тепла. А сейчас на данный момент в Махачкале плюс 18, пасмурно, осадков, как говорит гидрометцентр, не ожидается, ветер 5 метров в секунду северо-западного направления. «Намек на нас» — так называется песня в исполнении МОД. Далее на «Радио Прибой».
1: Радио Прибой.
2: Прибой.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама на радио. Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Махачкале сейчас очень хорошая погода. Солнышко, правда, периодически появляется. Пасмурно, но от этого-то суть дела-то не меняется. День-то хороший сегодня. У вас все будет хорошо. Я с вами прощаюсь до завтра. Услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». А все это утро с вами провел Расул Алибеков. Всем удачи и хорошего дня.
1: Лавина. Мощный хит. Хит.

0: Реклама на радио.
1: Сетями центров «Лекарь» на протяжении многих лет функционирует собственная лаборатория. За это время мы вложили в лабораторию много сил, опыта, финансов и вывели ее на новый уровень. Это значит, что мы можем проводить самые сложные исследования, сократив время для обработки данных и выдать результат с минимумом потраченного времени. Подробная информация о кабинетах забора крови и их местонахождении на сайте mclekarь.ru. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
5: В Махачкале в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане завершено обследование 5000 домов, пострадавших от паводков. В республике создадут арендный жилой фонд. И в России утвердили ГОСТ по системам искусственного интеллекта для автомобилей. Теперь подробно. Замполпреда президента ВСКФУ Магомед Рамазанов провел заседание оперштаба по актуальным вопросам Дагестана. Основной темой обсуждения стала ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в регионе. Было отмечено, что на данный момент завершено обследование 5000 домов, пострадавших от паводков и оползней. В пострадавших районах полностью восстановлены жизненно важные коммуникации, газ, свет, вода, налажено транспортное сообщение. На реках республики продолжаются работы по берегу, укреплению и расчистке русел. В Дагестане планируют создать арендный жилищный фонд в рамках программы корпоративной аренды с обязательством обратного выкупа через платформу «Дом.РФ». Механизм обсуждался на совещании, посвященном развитию программы в строящемся микрорайоне Ипподром в Махачкале. Как пояснили в Минстрое, модель предполагает приобретение квартир в строящихся или готовых домах, передачу их организации для размещения сотрудников на срок от 5 до 10 лет и последующий выкуп жилья по гарантированной цене. В России утвержден предварительный национальный стандарт с требованиями к системам искусственного интеллекта в автомобилях, которые должны контролировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Об этом сообщается на сайте организации. В ведомстве заявили, что потребность в таких системах возникла с развитием автотранспорта при одновременном ужесточении экологических нормативов и что принятие первого ГОСТа в сфере их применения направлено на распространение наиболее эффективных мониторингов выбросов. Более 70 заявок поступило за первую неделю регистрации во втором форуме медиабезопасности «Цифровой Кавказ», который пройдет с 28 по 31 мая в Дагестане. Регистрация открыта до 19 числа включительно на официальном сайте. Участие осуществляется по итогам конкурсного отбора. 9 мая в 19 часов на летней площадке Дагестанской государственной филармонии в Махачкале состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Программа направлена на сохранение памяти о подвиге народа, победившего фашизм в войне 41-45 годов. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости-2000.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Доброе утро, прибойцы! Говорят, что у каждой эпохи свой звук, абсолютно свой почерк, но и своя душа. Ретро-музыка – это не просто ноты, записанные десятилетия назад. Это голос времени, живого, настоящего, не причесанного цифровыми фильтрами. В нем слышен воздух той эпохи, шум улиц, тепло ламповых усилителей, ну и, конечно, трепет человеческого сердца. Друзья, каждый будет

День с 11 до 12.00 ретро-час на волнах радиостанции «Прибой». Сегодня среда, 6 мая, и ближайший час мы проведем в компании музыки, которая никогда не постареет. У микрофона Иза Ахметханова. Погнали!

0: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
1: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
3: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55. 55.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92-47-47.

Ей путь, как долог мой полет, в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Золотая коллекция. Радио Прибой.
1: Как я уже сказала, назовем эту рубрику «История хита». Сегодня, напомню, у нас 6 мая, и в истории музыки сегодня мы вспомним песню, которая родилась, скажем так, из сна, в прямом смысле слова. 6 мая 1965 года гитарист Rolling Stones Кит Ричардс проснулся среди ночи в отеле города Клироутер, штат Флорида. В голове крутился риф. Он включил магнитофон, наиграл его, напел строчку «I can't get now satisfaction» и снова провалился в сон. На утро на пленке оказался 2-минутный набросок будущего суперхита и 40-минутный храп кита. Днем они вместе с Миком Джаггером дописали текст, а меньше через месяц уже песня «I can't get no satisfaction» была записана в студии и выпущена синглом. Она стала первым американским хитом номер один для Rolling Stones, но и четвертым в Великобритании. Именно она превратила просто известную команду в группу монстра и легенду мирового рока. В 2004 году журнал Rolling Stone включила Satisfaction в список 500 лучших песен всех времен, друзья. Сегодня годовщина того самого дня, да, 6 мая 1965 года, когда родился один из главных рифов в истории рок-музыки. Звучит в нашем эфире.

0: Реклама.
1: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике Дризет вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам Дризет. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

Ворона, Линда, да, друзья, только что прозвучал голос, который невозможно спутать ни с чем другим, и музыка, которую по-настоящему слышит время. А ведь у этой вороны есть автор. И сегодня, 6 мая, у него день рождения. Максим Фадеев. Музыка вошла в его жизнь очень рано. И с 5 лет музыкальная школа, дальше училище, работа аранжировщиком, первые шаги композитора, а потом настоящий взлет. В 90-х именно Фадеев придумал и продюсировал образ Линды, написал для нее тот самый альбом «Ворона», пластинку, на которой выросли мы с вами, друзья. Ну а дальше больше. «Фабрика звезд», «Серебро» и триумфальное третье место на Евровидении. Работа с Наргиз, Юлией Савичевой, Глюкозой, Еленой Темниковой, ну и многими-многими другими. Кажется, проще назвать тех, с кем он не работал, но главное его собственный дар – слышать в сердце мелодии и делиться им с миллионами. С днем рождения, Максим! А сейчас другая история любви, которая не подвластна ни времени, ни продюсерским трендам. Великая Барбара Стрейзанд, «Woman in Love».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: легких шедевров на радио Прибой.
1: Друзья, 11:55 на наших, ретро-час плавно подходит к финишу, а впереди время, когда музыка звучит лично для вас. Час желаний, приветов и поздравлений в моей компании. Иза Ахметханова на связи. С 11 до 12 был ретро, с 12 до 13 жду ваши звонки по номеру 91-10-07 и сообщения в МАКС 8-988-291-10-07. Оставайтесь с нами.

0: Захар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дилим.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиянам разрешат сохранить номер мобильного телефона при смене региона. Обозначена предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Хасавюрте, и Камнепад заблокировал движение по автодороге в Цунтинском районе. Теперь подробно. Правительство разрешит оставить прежний номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится у россиян с 1 сентября. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Для межрегионального переноса номера абоненту нужно будет обратиться к оператору связи. Подать заявление об этом можно лично или на сайте оператора, а также на портале госуслуг. Замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара в многоквартирном доме в городе Хасавюрте. Напомню, в ночь на 6 мая здесь произошел пожар в четырехэтажном доме по улице 1 Селекционная. Мансардный этаж был полностью охвачен огнем. К 4 утра была объявлена полная ликвидация возгорания. Культурно-туристический проект «Великана Дагестана» вошел в число финалистов третьего сезона всероссийского конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Он развивает узнаваемость республики через современные форматы продвижения культурного и природного наследия. Проект работает с темой малых народов, традиций и легенд Дагестана, объединяя их в единый бренд территории, понятный современному путешественнику. В Цунтинском районе на 45-м километре республиканской трассы Гвали-Шаурики-Деро зафиксирован сход камней, в связи с чем проезд для автотранспорта временно закрыт. По данным МЧС Дагестана, жертв и пострадавших нет, угроза изоляции населенных пунктов отсутствует. Для водителя организован альтернативный маршрут через Генухский перевал. Дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий. В Дагестане завершился второй сезон студенческой футбольной лиги среди команд средних профессиональных образовательных учреждений. Турнир на начальном этапе объединил 29 колледжей из 7 городов. В финальном поединке чемпионский титул завоевал Национальный инновационный колледж, одержав победу со счетом 4-1. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, есть такая простая истина. Внимание – это самая дорогая валюта. Когда мы делимся им с близкими, мы дарим частичку себя. Ну а когда музыка несет это внимание через эфир, происходит маленькое чудо соединения. Час желаний уже стартовал, друзья. Доброго весеннего дня, родные прибойцы. Если хотите услышать вашу любимую песню, передать привет родным, друзьям, коллегам, соседям, всем-всем-всем, скорее, друзья, звоните. Наш номер 91-1007, или же пишите к нам на Макс. Кстати, приветствуются и голосовые сообщения. Номер в Максе 8-988-291-1007. С радостью, просто огромным удовольствием зачитаю ваши сообщения. Вместе поздравим ваших близких в прямом эфире, естественно. Передадим привет и обязательно послушаем любимые композиции. Заявочки уже жду. Итак, первый СМС уже в эфире. Привет, Иза. Поздравляю мою сестру Патимат с днем рождения дочери. Так, растите здоровыми и счастливыми. Поставьте для них самую нежную песню «Искандар» Мустафы Сандала. С любовью, пишет вам Заира. Ну что ж, Патимат, и вас поздравляем с рождением.

0: Зинем дочки, пусть на самом деле растет здоровенькая девочка, счастливой, на радость близким и родным. Ну и композиция обязательно прозвучит, Заира, для вас и для вашей сестры Путимат. Так, далее еще одно сообщение. Добрый день, волна прибоя. Передаю привет всем жителям поселка Семендер. Соседи, вы лучшие. И заряди нас что-нибудь бодрое, например, Апанди Исмаил Гаджиев, драгоценное, написал нам Магомед. Ну что ж, Магомед, вам пламенный салам и вашим соседям, всему поселку Семендер, всем жителям от радиостанции «Прибой». Ну и Апанди Исмаил Гаджиев обязательно порадует нас композицией «Драгоценная». Далее, напомню, друзья, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Вот уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
0: Город Каспийск. 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно от 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Поздравления! Приветливое радио!
1: Друзья, знаете, что самое прекрасное в нашем радиообщении? То, что мы с вами, даже не видя друг друга, создаем общее настроение, общую волну. И сейчас лучшее время, чтобы ваши теплые слова зазвучали для тех, кто вам дорог. Пишите приветы прямо сейчас. Наш номер в Максе 8-988-291-1007. СМС уже ждут своего часа. Иза, дорогая, поставь, написано, но я думаю, что здесь все-таки хотели сказать поздравь. Поздравь, пожалуйста, моего папу Ибрагима с днем рождения. Будь здоров, родной, живи 100 лет. И песню, если можно, One Republic, он любит, твой сын Арсен. Ну что ж, Ибрагим, мы от всей души, от всей радиостанции «Прибой» поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам, конечно, крепкого-крепкого здоровья, дагестанского долголетия, ну и всего самого прекрасного. Композиция One Republic специально для вас от вашего сына Арсена, а мы движемся далее. Салам, прибой, привет моей любимой жене Джавгарат. Спасибо за каждый день, за тепло, за уют. Поставьте для нее самую красивую песню Джамили Заловой, например, композицию «Знаешь». Навсегда твой Шамиль. Ну что ж, взаимопонимание, любви и счастья вам, Джавгарат и Шамиль. Ну и специально для вас прозвучит композиция Джамили Заловой «Знаешь». Ну а мы, в свою очередь, напоминаем, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Друзья, в салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Реклама.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография и УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Фит-сервис Автосервис. Фит-сервис Автосервис.
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.
9: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радиоприбой. На радиоприбой.
10: Друзья, я затрагивала эту тему и вчера, ведь говорят, что желание, произнесенное вслух, обретает крылья. Час желаний на радиоприбой. Лучшее время, чтобы эти крылья расправить. Хотите заказать песню? Звоните в прямой эфир по номеру 91-10-07. Или же, чтобы услышать свой яркий привет, пишите к нам в МАКС. Номер в МАКСе 8-988-291-10-07. За пультом я, Иза Ахметханова, с удовольствием исполню ваши музыкальные заявочки. Итак, смс-очки у нас ждут свои минуты. И за добрый день. Легкой работы вам. Хочу поздравить своего брата Али Тульского с Кизельюрта с днем рождения. Пожелать ему полный карман денег и чтобы нас не забыл. Шутка, главное здоровье, остальное все будет. И вправду, главное здоровье, остальное все приложится. Ну и, конечно же, дяде Магомеду, который сейчас рядом, ассаламу алейкум. И можно для них песню Аэросмит из фильма «Армагеддон». Как сообщение поступило к нам от Тимура. Всем перечисленным пламенный салам. Также мы от себя лично, от радиостанции «Прибой», присоединяемся к вашим поздравлениям. Вашему брату Али Тульскому из Кизельюрта желаем всего самого хорошего, исполнения всех заветных желаний и мечт. Ну и композиция для вас, для вашего дяди Магомеда. Композиция Aerosmith из фильма «Армагеддон» обязательно, друзья, прозвучит. Также еще одно сообщение. Привет всем, кто сейчас в пути. Слушаем вас на трассе. Держим ритм водителям легкой дороги и хорошей музыки. Иза, поставьте Зарину Курбанову «Твой образ для всех, кто за рулем», пишет нам Мурат. Ну что ж, всем, кто за рулем, конечно, зеленый свет на дорогах, доехать до точки назначения без пробок, без каких-либо происшествий. Ну и композиция в подарок в исполнении Зарины Курбановой «Твой образ» обязательно прозвучит. Далее напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества абсолютно на все изделия, ну и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
12: «Росювелир».

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много. Зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Дамы и господа, я Филипп Киркоров. Вам желаю прекрасного настроения вместе со мной на радиостанции «Прибой».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. МВД меняет порядок регистрации префективной прописки. В Дагестане официально представят в РИО главы республики, и в Махачкале подняли 10-метровое знамя Победы. Теперь подробно. В России меняются правила снятия с учета префективной прописки. Теперь решения будут принимать руководители территориальных подразделений полиции на межрегиональном, региональном и районном уровнях. Это следует из приказа МВД России, который вступил в силу 1 мая. Как следует из документа, основанием для снятия с регистрации будут служить только вступивший в силу приговор, постановление или решение суда. Документ должен прямо подтверждать, что регистрация носила фиктивный характер. Официальное представление Федора Щукина в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана состоится сегодня. Нового руководителя республики представит полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Напомню, что Федор Щукин был назначен в РИО главы Дагестана указом президента России Владимира Путина от 4 мая. Перед этим он возглавлял Верховный суд республики. На территории исторического парка «Россия. Моя история» прошла церемония поднятия Знамени Победы в рамках акции «Равнение на флаг», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, участники СВО, кадеты, юнармейцы и активисты движения «Первых». На территории Дагестанского заповедника ученые зафиксировали крупнейшее в России скопление мигрирующих куликов. Общая численность птиц — более 50 тысяч особей. Абсолютным рекордсменом стал чернозобик, численность которого в нескольких скоплениях оценена около 45 тысяч особей. Колонии птиц обнаружены в Кизлярском заливе, отметили в Минприроды и экологии. Эксперты предполагают, что формирование массовых скоплений птиц связано с падением уровня Каспийского моря. Обладателями 16 медалей стали дагестанские каратисты на всероссийском турнире «Кубок Пересвета», который проходил в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Соревнования собрали более 1000 участников из 38 регионов России. В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла 4-е место. В ее активе 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня. Доллар — 75 рублей 34 копейки, евро — 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: стиле без ограничений.
1: Друзья, смотрю на календарь, а ведь сегодня среда. Среда – это маленький все-таки мостик. Понедельник и вторник уже позади, их заботы отработаны. А вот выходные уже есть время, еще есть время. И это прекрасно, потому что сегодня еще столько можно успеть, столько почувствовать, прочувствовать и столько прекрасной музыки, конечно, услышать. 6 мая, весна набирает силу, небо выше, воздух мягче, но в сердце то и дело заглядывает тихая радость. Сегодня мы с вами снова вместе на волнах радиостанции «Прибой». Меня зовут Иза Ахметханова. И в ближайшие полчаса только самая лучшая музыка, только хорошее настроение. Поехали далее.

0: Реклама на радио.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая, проживания, питания и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь. Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Знаете, друзья, бывают песни, которые с первого прослушивания становятся частью твоей личной истории. Не знаю, станет ли эта композиция вашей, но она точно заслуживает того, чтобы быть услышанной. Включайте музыкальную новинку в эфире «Радио Прибой» погромче. Тем более она в исполнении нашего с вами земляка, прекрасного, талантливого артиста Аслана Гусейнова. «Как же без тебя?» Слушаем вместе.
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: ты будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой. Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
4: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Золотая коллекция «Радио «Прибой».

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Каждый день наш календарь наполнен смыслом. Давайте заглянем в него вместе. Сегодня 6 мая, день богатый и на праздники, и, конечно, на историю. 6 мая все православные чтят память святого великомученика Георгия Победоносца. Святой Георгий – покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. Ну а также он заступник для родных и близких тех, кто служит в армии. Но пусть те, кто сейчас находится на передовой, обязательно поскорее вернутся в здравии к своим родным и близким. Знаменательные события дня сегодняшнего. Именно в этот день, 6 мая, в 1715 году был издан артикул «Воинский», первый военно-уголовный и уголовно-процессуальный кодекс России. В этот же день, но в 1937 году, открылось регулярное воздушное пассажирское сообщение по маршруту Ленинград-Москва. Также в этот день, но в 1941 году, Иосиф Сталин становится председателем Совета народных комиссаров РСФСР. Также в 1953 году, 6 мая, хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного сердца легкие во время операции на открытом сердце. Ну а кто же родился в этот день? Дирижер Большого театра, заслуженный деятель искусств РСФСР Георгий Жемчужин, советский хоккеист Вячеслав Старшинов, ну и американский рок-музыкант Боб Сигер, ну и актер Джордж Клуни, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Также в этот день в Грузии отмечают День армии, в США празднуют День медсестер и День напитков, а вот на Филиппинах отмечают День доблести. В Турции и других тюркоязычных странах празднуют Хедерлес – праздник встречи весны. Но почему бы что-нибудь на тюркском сейчас не послушать? Например, Мустафу Сандала и Зейнеп «Мут» на волнах радиостанции «Прибой».

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
3: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиянам разрешат сохранить номер мобильного телефона при смене региона. Обозначена предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Хасавюрте. И Камнепад заблокировал движение по автодороге в Цунтинском районе. Теперь подробно. Правительство разрешит оставить прежний номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такая возможность появится у россиян с 1 сентября. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Для межрегионального переноса номера абоненту нужно будет обратиться к оператору связи. Подать заявление об этом можно лично или на сайте оператора, а также на портале госуслуг. Замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара в многоквартирном доме в городе Хасавюрте. Напомню, в ночь на 6 мая здесь произошел пожар в четырехэтажном доме по улице Первая Селекционная. Мансардный этаж был полностью охвачен огнем. К 4 утра была объявлена полная ликвидация возгорания. Культурно-туристический проект «Великана Дагестана» вошел в число финалистов третьего сезона всероссийского конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Он развивает узнаваемость республики через современные форматы продвижения культурного и природного наследия. Проект работает с темой малых народов, традиций и легенд Дагестана, объединяя их в единый бренд территории, понятный современному путешественнику. В Цунтинском районе на 45-м километре республиканской трассы Агвали-Шаурики-Деро зафиксирован сход камней, в связи с чем проезд для автотранспорта временно закрыт. По данным МЧС Дагестана, жертв и пострадавших нет, угроза изоляции населенных пунктов отсутствует. Для водителей организован альтернативный маршрут через Генухский перевал. Дорожные службы уже приступили к ликвидации последствий. В Дагестане завершился второй сезон студенческой футбольной лиги среди команд средних профессиональных образовательных учреждений. Турнир на начальном этапе объединил 29 колледжей из 7 городов. В финальном поединке чемпионский титул завоевал Национальный инновационный колледж, одержав победу со счетом 4-1. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: страна на нашей волне.
1: Радио «Прибой». Поздравляем! Настрой на 107 FM.
2: Да, за окнами весна, май, как много надежд в этом коротком слове. Май – это когда даже самый обычный день может вдруг заиграть красками. Конечно, хотелось бы, чтобы этот май был по-настоящему весенним, теплым, ярким, солнечным. Как хочется улыбаться прохожим, подолгу смотреть на небо и верить, что все лучшее еще впереди. Добрый день, друзья! Сегодня 6 мая, среда, на часах начала 3-го, 14.07. В приемнике ваш любимый радиоприбой и я, Иза Ахметханова. Мы с вами продолжаем захватывать мир с помощью хорошего настроения и любимой музыки. И прямо по курсу уже Ханна с лучшей жизнью.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
2: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Знаете, новые мелодии, как глоток свежего воздуха. Никогда не угадаешь, какая из них останется с тобой надолго. Но именно ради этой магии мы и включаем радио. Радио «Прибой». Включайте свежую композицию на полную громкость вместе с нами. У нас Абакар Курбан Адамов. «Ищу тебя». Слушаем и наслаждаемся.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Большой выбор колясок в «Киргуд Дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Дорогие водители, слушатели радиостанции «Прибой», добрый день. Прямо сейчас актуальная информация о ситуации на дорогах Махачкалы в рубрике «Нашей пробки». Итак, по данным Яндекс.Карт, прямо сейчас у нас заторы наблюдаются на следующих участках. В первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. В этом же районе у нас по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чеерова. Небольшой отрезок улицы, вернее, проспекта Имама Шамиля у Троллейбуса. Кольца, также в районе Джума-мечети и на пересечении с улицы Яракского и проспектом Гамидова. По Гамидова также небольшое скопление машин на пересечении с проспектом Имама Шамиля. Далее на Ирчи Казака небольшой отрезок выделен красным, вся улица Яракского в заторах. Что же у нас в центре в районе ЦУМа? Каркмасова, Дзержинского выделены красным, обе полосы, Батырая и Магомета Гаджиева. Далее также у нас на Хаджи Кадырова небольшой отрезок выделен красным. Пересечение улицы Даниялова-Дахадаева и Дахадаева-проспект Расула Гамзатова также в заторах. Практически весь проспект Расула Гамзатова выделен красным, друзья, от улицы Дахадаева до моста. И также посмотрим, какая картина у нас в редукторном поселке по проспекту Петра Первого. От моста до улицы Эльзы Ибрагимовой заторы и на кольце на пересечении с Хаджи Балача и проспектом Насрузинова. В районе кольца и на Насрузинова, и на Хаджи Балача также у нас скопление машин. Друзья, обязательно соблюдайте правила дорожного движения, соблюдайте дистанцию. Конечно, уважайте друг друга и помните, что радио «Прибой» на страже вашего музыкального настроения. Доброй и безопасной дороги!

0: Radio Приморье. The best radio on 100.7 FM.
1: Друзья, 14:48 на наших. Наша программа подходит к концу. Спасибо, что были рядом эти 4 часа. Цените простые вещи, хочется сказать вам напоследок. Утренний кофе, хорошую песню, голос друга в трубке. Из этих мелочей и складывается то, что мы называем счастьем. Не усложняйте жизнь, живите легче, любите чаще. С вами была Иза Ахмедханова. У нас сейчас в эфир вступит Уркимат Халилова, украсит этот день самой лучшей музыкой и своим потрясающим настроением. Ну а я говорю вам, Радио Прибой. Всем пока-пока.

0: Реклама.
1: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. МВД меняет порядок регистрации префективной прописки. В Дагестане официально представят в Рио главы республики. И в Махачкале подняли 10-метровое знамя Победы. Теперь подробно. В России меняются правила снятия с учета префективной прописки. Теперь решения будут принимать руководители территориальных подразделений полиции на межрегиональном, региональном и районном уровнях. Это следует из приказа МВД России, который вступил в силу 1 мая. Как следует из документа, основанием для снятия с регистрации будут служить только вступивший в силу приговор, постановление или решение суда. Документ должен прямо подтверждать, что регистрация носила фиктивный характер. Официальное представление Федора Щукина в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана состоится сегодня. Нового руководителя республики представит полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Напомню, что Федор Щукин был назначен в Рио главы Дагестана указом президента России Владимира Путина от 4 мая. Перед этим он возглавлял Верховный суд республики. На территории исторического парка «Россия. Моя история» прошла церемония поднятия Знамени Победы в рамках акции «Равнение на флаг», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Минмолодежи Дагестана. В церемонии приняли участие представители ветеранских организаций, участники СВО, кадеты, юнармейцы и активисты движения «Первых». На территории дагестанского заповедника ученые зафиксировали крупнейшее в России скопление мигрирующих куликов. Общая численность птиц более 50 тысяч особей. Абсолютным рекордсменом стал чернозобик, численность которого в нескольких скоплениях оценена около 45 тысяч особей. Колонии птиц обнаружены в Кизлярском заливе, отметили в Минприроды и экологии. Эксперты предполагают, что формирование массовых скоплений птиц связано с падением уровня Каспийского моря. Обладателями 16 медалей стали дагестанские каратисты на всероссийском турнире «Кубок Пересвета», который проходил в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта. Соревнования собрали более 1000 участников из 38 регионов России. В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла 4-е место. В ее активе 6 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей. И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
6: История, культура, традиции. Радио Прибой. Объединяем.

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Да, друзья, это «Радио Прибой», где звучит самая лучшая музыка. Всем большой-большой привет, друзья. Сегодня среда, 6 мая на календаре. А часто говорят, что среда – это маленькая пятница. Это выражение описывает особое настроение, которое иногда возникает в середине рабочей недели. Да, друзья, приближаются долгожданные майские праздники 9, 10, 11. Мы отдыхаем, будем вместе готовиться к сучкам, пикнички нас ждут, радостные встречи с близкими. Вообще, это прекрасная возможность провести время на свежем воздухе, насладиться атмосферой весны и поделиться воспоминаниями. Все это совсем скоро-скоро будет, но мы с вами не расстраиваемся, мы работаем и как можем приближаем вот эти майские долгожданные праздники. В этом вам поможет, конечно же, новиночка от Рустама Ахмедхана. Мод будет намекать на что-то прямо сейчас и на ваших радиоприемниках. А меня зовут Уркимат Халилова. Махачкале, 15 часов 9 минут. Ну что ж, поехали!

0: крепче, прижим на поближе, без остатка раствориться.
1: Радио Прибой.
2: Реклама на радио.
3: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
4: 8-928-501-06-06.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелло Гамзатовича – хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Долала новиночка от Рустама Ахметханова, друзья, на ваших радиоприемниках. Ну что ж, мы продолжаем веселиться, радоваться, несмотря на то, что сегодня среда, рабочий день, друзья, совсем еще чуть-чуть и все, можно сказать, работе прощай на несколько часов до четверга. А мы с вами, друзья, продолжаем веселиться, радоваться, поднимаем настроение, в этом нам помогает самая лучшая музыка на радиоприбой, друзья. А новиночку от Рустама Ахметханова возьмите себе на заметочку. И еще, друзья, не забывайте, возьмите себе на заметочку, что у нас есть мессенджер Макс. Вы можете отправлять туда свои приветики, поздравления, или же звоните к нам в студию и сами будете поздравлять своих родных и близких своим голосом. Номер, по которому можете звонить, 91-10-07, а сообщение отправляйте в приложение Макс по номеру 89-88-291-10-07. А пока вы печатаете и думаете, какое сообщение отправить и какую музыку заказать, давайте послушаем группу 21 Pilots и композицию «Под стрессом» прямо сейчас на ваших радиоприемниках.

0: Сабиа Салимова, ее романтическая кумыкская композиция «Незнакомец». Именно что-то романтическое хотели услышать наши радиослушатели, точнее Мариям, которая передает всем радиослушателям большой-большой привет. Хотела услышать что-то романтическое на кумыкском. Мариям, мы вам тоже передаем большой привет от радио «Прибой» из Махачкалы. Расскажите, у вас точно, прям точно романтическое настроение? Ой, слушаю эту песню. Даже не понимая слов, у меня тоже романтическое настроение. Ну что ж, друзья, вот так с настроением мы с вами идем дальше. Продолжаем наш рабочий весенний эфир на радио Прибой. 15:33 в столице, 6 мая на календаре. С вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова. Вы тоже, как Марьям, можете заказать свою любимую композицию, поздравить кого-то, передать привет. Номер приложения Макс работает специально для вас 24/7. А какой это номер? Ну давайте еще раз повторим, если не успели сохранить, если вообще не запомнили. Не беда. Ну давайте. 8-9-8-8-291-10-07. А звонить можете по номеру 91-10-07. Будьте на одной волне вместе с нами. И если вы не знаете, с чем поздравить и что сказать в прямом эфире, ну давайте я вам расскажу, какие праздники сегодня, 6 мая, отмечают. Сегодня день без домашних заданий. Это касается, наверное, учеников 11 класса и 9 класса. Ну и все. Все, да? Типа, какие задания могут быть? Еще какой праздник сегодня отмечают, дорогие друзья? Как вы думаете, сегодня день напитков? Пей сколько хочешь. Если не получается, не пей. Вот у нас есть звонок, сейчас поднимем. Здравствуйте! Отойдите от радиоприемника подальше. А вот отключились. Но так бывает. Друзья, когда вы звоните, прошу, пожалуйста, отойдите от своих радиоприемников или сделайте потише свои радиоприемники, потому что будет эхо. Вот только вы услышали, как это бывает, друзья. Так что не забывайте, звоните, с удовольствием мы примем. И пообщаемся с вами, так что бояться нечего. Иногда пишут, это платно, бесплатно, можно ли заказать песню? Можно, если заказанная вам композиция соответствует формату радиоприбой, то вы обязательно услышите. И, конечно же, в любое время мы принимаем ваши звонки. Будьте на одной волне вместе с радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
3: Город Каспийск, 30 мая, ресторан «Москва», большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58, 6+.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
5: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Да, друзья, радио «Прибой» для тех, кто умеет радоваться, жить, танцевать, веселиться. Почему? Да потому что у нас именно такая музыка. Да потому что мы принимаем ваши звонки, читаем ваши сообщения. У нас есть звонок. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Как вас зовут?
2: Ума.
1: Ума, очень приятно. Вы из Махачкалы?
2: Нет, я вот еду в Махачкалу.
1: Махачкалу? Откуда? Расскажите нам, очень интересно.
2: Из Дербента.
1: Из Дербента, ага. А какая там погода в Дербенте?
2: Вы знаете, у нас дождик был.
1: Дождик? А у нас пока дождика нету, как я вижу, пасмурно на улице.
2: У вас очень прекрасная погода по сравнению с нашей.
1: Поэтому вы к нам едете, даже?
2: Да, мы приехали посмотреть, что у вас тут интересного.
1: А куда вы пойдете, если не секрет?
2: Повторите, пожалуйста.
1: Куда вы пойдете, если не секрет? Ну, отдыхать вы приехали в Махачкалу, а куда?
2: Да, отдыхать приехали.
1: С семьей приехали, Ума?
2: Очень плохо слышно.
1: Вы одна или с семьей приехали?
2: Нет, мы с мужем.
1: С мужем. Ага, куда путь держите? Ладно, Махачкалу. А конкретный адрес, куда вы поедете отдыхать, есть?
2: Нет, честно говоря, вот думаю, сейчас ресторан есть, говорят, папаха у вас хорошая.
1: Конечно, обед по расписанию, даже если ужин сейчас 15:43 в Махачкале. Кому хотите передать привет, Ума, расскажите.
2: Я бы хотела послушать Вифа Шерифова, это азербайджанская эстрада идет, если можно, любая песня.
1: Любая песня. А привет кому хотите передать, пожелать что-нибудь
2: нашим слушателям? Хочу передать привет всем, кто меня слышит, родным, близким, и поблагодарить ваше радио. В дороге очень интересно слушать ваше радио.
1: Ой, нам очень приятно, Ума. Желаю вам отличного отдыха, вам большой привет от радио «Прибой» из Махачкалы.
2: Спасибо, родная, большое.
1: До свидания, до свидания.
2: Всего хорошего, до свидания.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваши будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
6: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича, хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В республике прошло представление в Рио главы Дагестана Федора Щукина. Часть Махачкалы останется без света, и в регионе зажгли самый южный вечный огонь России. Теперь подробно. В зале заседаний Народного собрания Дагестана прошло представление в Рио главы республики Федора Щукина. Нового руководителя республики представил полпред ВСКФО Юрий Чайка, который зачитал указ президента страны о его назначении. После чего поблагодарил уже бывшего главу Дагестана Сергея Меликова за проделанную работу. Завтра с 10 часов утра до 16 часов вечера специалисты махачкалинских городских электрических сетей планируют работу на подстанции «Восточная». В связи с этим будет временно ограничено электроснабжение потребителей микрорайонов Турали и Ветеран, поселка Новых Ушет, кварталов Мотор и Тюльпан. В целях безопасного выполнения работ вводятся ограничения электроснабжения, в том числе на центральных улицах Махачкалы. Об этом сообщает ДЭКЭнерго. В селе Сергакала Сергакалинского района открыли мемориал с самым южным вечным огнем в стране. Он стал одним из 12 объектов, где в один день дали старт огню памяти в рамках всероссийской акции «Храним огонь победы». Команду на зажжение по видеосвязи дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В мероприятии также участвовали зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана сообщило, что уже 309 экскурсоводов и гидов получили сертификацию в республике. Среди них 9 гидов-переводчиков с английского, немецкого, французского и один гид с навыками сурдоперевода. Аттестация проводится ежемесячно на базе министерства. В комиссии участвуют представители туристического и научного сообщества, а также всех трех конфессий, представленных в регионе. В Дагестане продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. Жители смогут выбрать территории, которые благоустроят в следующем году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства, покрытие, малой формы, озеленение, освещение. Отобранные по итогам голосования территории лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета, федерального, регионального, местного и внебюджетных источников. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». The best music on the best radio. Radio

быть не может. А я скажу вам, даже если вы забыли, какое сейчас время, я скажу, сейчас май, немножечко пасмурно, время пикничков, время отдыха, но не важно, что сегодня среда, рабочее время 6 мая, но мы с вами думаем только о праздниках, да, впереди майские праздники, ничего, что сегодня работаем, завтра работаем и послезавтра работаем, а впереди это там потом будет 3 выходных дня. Ой, мы в предвкушении самых-самых лучших дней и скажу вам честно, сегодня тоже не худший день вообще-то, даже если среда 6 мая. Напоминаю, что у Махачкале в столице 16 часов 7 минут, вы слушаете радио Прибой, с вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова. Мы продолжаем зажигать, мы продолжаем радоваться, мы продолжаем танцевать, друзья, совсем скоро в этом нам поможет Наира Рахманова с лезгинской композицией, это новиночка вообще-то, «Ты не пришел», вот так называется эта новиночка, Марианна на Лакском будет петь для вас специально у нас в студии прямо сейчас. «Teddy Swims, Bad Dreams» на ваших радиоприемниках, слушаем, танцуем, друзья.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Лезгинская новиночка на волне радио Прибой. Это не пришло от Наиры Рахмановой. Друзья, возьмите себе на заметочку еще. Возьмите себе на заметочку, что ж, сегодня 6 мая на календаре. Да, рабочая неделя продолжается. И мы продолжаем эту рабочую неделю с улыбкой. 16 часов 22 минуты в столице. С вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова. Ой, друзья, я вот с улыбкой хочу вам объявить следующую исполнительницу. Почему? Да потому что Шакира на прошлой неделе, 2 мая, если быть точнее, показала, на что она способна. Показала, что ее всегда все любят. О чем идет речь? О том, что колумбийская певица Шакира установила личный рекорд. Ее бесплатный концерт на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро собрал более 2 миллиона зрителей. Друзья, концерт состоялся в рамках мирового турне Las Mujeres Yana Loran. Как переводится? Да, переводится так: женщины больше не плачут. Да, названного в честь ее альбома 24-го года. Шакира, ее песни, ее танцы, конечно, соберет 2 миллиона зрителей. Это было феерично, друзья. Посмотрите обязательно, если вы пропустили этот концерт. Люди наслаждались, люди танцевали, люди забывали о своих проблемах и просто наслаждались самым классным, самым лучшим исполнением самой лучшей певицы вообще-то Шакиры. Вот так вот. Если вы тоже хотите на концерт Шакиры, но не можете попасть, давайте я устрою вам такой концерт на радио Прибой. Прямо сейчас на ваших радиоприемниках зажигательная Шакира.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: На волнах прибоя. Лучше.

Самая вкусная группа пицца на ваших радиоприемниках, друзья. Хоп, хей, ла-ла-ле. Именно месяц май можно назвать именно таким. Почему? Да потому что майские пикнички с шашлычками имеют настолько исторические корни, что это просто традиция. Мы каждый май собираемся все с друзьями, едем на пикнички. Да, у кого-то шашлычки, у кого-то по-другому. Ну, пикник можно создать по-разному. Даже, друзья, одна из версий связана с Петром Первым. Но все версии всегда связаны с Петром Первым, потому что, по некоторым данным, император принял европейские обычаи, устраивает весенние пикники. Спасибо ему за это. Да, это очень круто, друзья. Но в 19 веке, в конце, точнее, слово «маевка» обрело двойной смысл. Это было не только собрание с друзьями, родными и близкими, но и собрание революционно настроенных рабочих за городом. А вот, но в советское время май стал вот таким месяцем, когда можно было праздновать официально, устраивать пикнички, собраться с близкими, родными, друзьями. Это же круто, друзья! Круто, что мы можем вот так собраться со своими родными, приготовить шашлычки, кто-то делится там своим рецептом, собираемся, играем, но свежий воздух – это ритуал, который просто объединяет всех людей, позволяет нам всем восстановить вот связи. Вот если вы с кем-то поругались или не общались долго, или не виделись кого-то, ну, долго-долго, вы можете пригласить на пикничок. Почему бы и нет, друзья? Так что все в ваших руках. Не теряйте время, готовьтесь, несмотря на то, что сегодня 6 мая, среда, и 16 часов в Махачкале. Ну, 32-я минута идет уже, да. И с вами ваша Уркимат Халилова. Конечно же, самая лучшая музыка поможет вам подумать, как организовать самый лучший пикник в мае.

0: Погода.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. По данным нейросети Яндекс, сегодня в Махачкале плюс 18 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, северо-западный 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 60%. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Вечером нас ждет плюс 14 градусов. Будет ощущаться как плюс 18. Ясная погода, ветер слабый, западный 4 метра в секунду.
2: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Трейд-ин в Киргу продолжается. Приносите свою старую сковороду, кастрюлю или чайник и приобретайте новую посуду со скидкой 25%. Торопитесь! Трейд-ин в посудном отделе Киргу продлится только до 1 июня.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

Болей вместе с Уркимат Халиловой на радио Прибой. Битва титанов, так называет сегодняшний матч. Друзья, пассажиры Бавария, две сильнейшие команды, показали для всех любителей футбола один из самых эпичных матчей в истории турнира. Счет 5-4. Если вы пропустили первый матч, то обязательно посмотрите повтор. Ох, что же нас ждет в ответной игре? Вопрос очень-очень серьезный. Сегодня ровно 22:00 на Альянс Арене. Бавария принимает Пари Сен-Жермен в ответном полуфинале Лиги Чемпионов. Повторяю, друзья, после безумного первого матча на Парк де Пренс счет 5-4 в пользу ПСЖ. Мюнхенцы, да, отстают на один гол. Ну и сегодня вечером, друзья, мы узнаем, кто сыграет в финале. А уже это стал известен первый финалист Лиги Чемпионов. До финала добрался кто? Конечно же, футбольный клуб «Арсенал», одолевший «Атлетика». В первом матче они сыграли со счетом 1-1, а в полуфинале вчера сыграли со счетом 1-0. Спустя 20 лет «Арсенал» в финале Лиги Чемпионов. Кто станет его соперником, узнаем через несколько часов. Я напоминаю, что финал пройдет в Будапеште 30 мая. А вы как думаете, дорогие друзья, кто станет соперником футбольного клуба «Арсенал» в финале Лиги Чемпионов? Ну, я пока еще не скажу, но уже понятно, за кого я болею, друзья. Ну что ж, как всегда, футбола много не бывает. Любите футбол, смотрите красивые матчи и футболейте вместе с Уркимат Халиловой на радио «Прибой».

0: Шаколай Магомедова и Лакская композиция «Пламя любви». Да, любовь повсюду. И если любовь, друзья, то только взаимная. Вот такая любовь, как у нас с вами, дорогие радиослушатели. Меня зовут Архимат Халилова. И вы знаете, друзья, что через несколько минут, ровно в 17.00, начнется ваша любимая программа «Час желаний». Отправляйте свои приветики, поздравления, звоните, пишите и будьте на одной волне вместе с Радио Прибой. Номер приложения «Макс» работает круглосуточно 24/7. Для вас, только для вас, для ваших сообщений, приветиков, поздравлений. Вы можете заказать бесплатно свою любимую композицию. Все это бесплатно, все это для вас. Номер приложения «Макс». Какой же он? 8-9-8-8-291-10-07. Можете звонить по номеру 91-10-07. Еще раз. Номер приложения «Макс». 8-9-8-8-291-10-07. А звонить можете по номеру 91-10-07. Я, ваша Архимат Халилова, приму все ваши звонки и зачитаю все ваши сообщения в программе «Час желаний» на Радио Прибой.
1: Реклама. Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Двери оптом Нузру представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Ну что ж, друзья, я вам говорила, что в 17 часов на радио «Прибой» ваша любимая программа «Час желаний». Вместе с вами будем, друзья, читать ваши прекрасные приветики и поздравления. Будем принимать ваши звонки. Пишите, отправляйте. Будьте на одной волне вместе с нами, вместе с радио «Прибой». Это «Час желаний». С вами ваша Уркимат Халилова. Ну что ж, друзья, я напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
3: «Росювелир».
4: На радио «Прибой» «Час желаний».

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Да, друзья, все ваши капризы на Радиоприбой. Почему? Потому что у нас программа «Час желаний». 17 часов 7 минут в столице, 6 мая на календаре, сегодня среда, да, мы работаем еще несколько часов и все, пора домой будет. Но пока, друзья, давайте будем наслаждаться, давайте будем петь и танцевать, все это будем делать вместе с Радио Прибой, у нас час желаний, отправляйте свои приветики, поздравления, пишите, звоните, сообщения мы принимаем, приложение Макс 8988-291-1007, не успели сохранить? Ну давайте еще раз, 8988-291-1007. Это номер приложения Макс. А звонить можете по номеру 91-1007. Я Урхимат Халилова. Приму все ваши звонки и зачитаю все ваши сообщения, друзья. Ну что ж, поехали. Привет, Радио Прибой. Вы самые классные. Пишет нам Айнутин. Айнутин, вам тоже большой привет. Айнутин, ну все. Нам только передаете привет. Какую-то песню не хотите заказать? Давайте, Айнутин, печатайте, печатайте. Мы ждем. Так, следующее сообщение. Здравствуйте, радиостанция Прибой. И вам привет. Мой сын занял первое место на республиканской олимпиаде. Он учится в 4 классе. Очень любит ваше радио. Часто слушает. Ой, как приятно. И вообще, мы поздравляем вашего сына. Вы только не написали, как его зовут и как вас зовут. Поставьте, пожалуйста, его любимую песню «Звезда по имени Солнце» группа Кино. Заранее спасибо. Конечно же, вам большое спасибо, мы от всей души поздравляем вас и вашего сына, он молодец, дальше больше, так надо вот усердно учиться, и когда ты учишься, что-то делаешь, и в конце концов ты сможешь осуществить все свои мечты. Мы, Радио Прибой, этого вам желаем. Вот, друзья, когда отправляете свои приветики, поздравления, все ваши сообщения, напишите, от кого и для кого они ваши прекрасные, замечательные сообщения, чтобы и вам было приятно, и нам было приятно читать. Да, мы друг друга не видим, но зачитаю ваши вот имена, и становится на душе тепло. Так что, друзья, пишите, отправляйте свои сообщения. А прямо сейчас группа Кино «Звезда по имени Солнце». Слушаем, друзья.

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Да, друзья, это программа «Час желаний». Мы продолжим принимать ваши сообщения. Номер приложения «Макс» работает специально для вас. Отправляйте свои приветики, поздравления. Может, у кого-то сегодня день рождения, особенный праздник. Все может быть, друзья. А даже если не так, вы можете заранее уже начать поздравлять. Почему? Да потому что завтра, 7 мая, день радио. Так что это наш праздник. Можете уже заранее поздравлять всех радиоведущих прибоя. Вот так. Вот не забывайте, что завтра, 7 мая, день радио. Приложение «Макс» работает, номер прекрасный, замечательный, самый волшебный, который вы запомните сразу один раз и навсегда. Давайте вместе со мной повторим, какой же номер там был. Правильно, 8988-291-1007. Отправляйте свои сообщения, друзья, я Архимат Халилова. Зачитаю все ваши сообщения. Я вот вижу, отправлять. Это хорошо, что вы на одной волне вместе с нами, друзья. После рекламной паузы зачитаю все ваши сообщения. И, конечно же, вы услышите выбранную вами композицию. И, конечно же, друзья, вы можете не только писать, но и звонить по номеру 91-10-07.
0: Реклама на радио. Для удобства жителей республики медицинский центр «Лекарь» открыл кабинеты забора анализов. Сеть кабинетов функционирует в Дербенте, Хасавюрте, Левоши, Избербаше и в поселке Шамхал. Комфортно и быстро. Результаты большинства анализов вы получите в день обращения на свой мобильный. Это удобно. Кабинеты забора анализов от сети «Лекарь» сэкономят ваше время. Информация о местоположении и услугах в вашем городе по телефону. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Тамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
4: Преобразите свой дом с мебелью от «Армады». Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей. Все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-988-033-55-55.
5: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Час желаний.

0: Ну что ж, дорогие друзья, мы вернулись. Ульзана Максудова, моим друзьям, лакская композиция. Только что вы услышали именно эту композицию. Заказал Мурад для всех своих друзей, которые встретились сегодня после работы. И они думают, как будут праздновать 9 мая. Да, шашлычки и все дела. Друзья, мы все знаем, 9 мая – это День Победы. Этот праздник нужно отмечать. И вот правильно делает Мурад, что собрал всех друзей, и они думают, как еще 9 мая отметить. Мурад, вам большой-большой привет от Радио Прибой, и вашим друзьям тоже большой привет от Радио Прибой. И, конечно же, друзья, вы тоже можете стать частью нашего эфира, отправляйте свои сообщения, приветики, поздравления. Я, конечно же, зачитаю все ваши сообщения и поставлю все вашу выбранную вами музыку. Так что номер приложения МАКС 8988-291-1007, а звонить можете по номеру 911007. Напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. И «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
2: «Росювелир». Час желаний на радио «Прибой».

0: Наталья Подольская, «Не боятся», именно эту композицию хотели услышать, что-нибудь мотивирующее. Да, действительно, эта композиция — гимн мотивации, можно сказать. Почему? Да потому что не нужно ничего бояться. И, конечно же, вот если вы думаете отправить сообщение, но вы боитесь позвонить, ну, не бойтесь, друзья, звоните, пишите, отправляйте свои сообщения, будьте на одной волне вместе с Радио Прибой. Это программа «Час желаний», с вами ваш Оркимат Халилова. Ну что ж, друзья, поехали. Пишут нам: добрый день, можно, пожалуйста, включить песню Сариата Рабаданова? И меня зовут Али, я из Махачкалы, с наилучшим пожеланием всему Дагестану. Али, вам большой привет от Радио Прибой, вам желаем отличного рабочего вечера. Да, уже вечер. Друзья, так, Сарьят Рабаданова будет у нас скоро в эфире. Так, идем дальше, друзья. Привет, дорогой Радио Прибой, вам большой привет. Спасибо вам за ваш труд, вы постоянно нас радуете. Включите, пожалуйста, табасаранскую песню «С уважением, Эрзиман». Эрзиман, вам большой привет от Радио Прибой из Махачкалы. И, конечно же, композиция на табасаранском языке будет у нас в эфире. Друзья, пишите, отправляйте свои сообщения, будьте на одной волне вместе с нами. Номер приложение МАКС 8988-291-1007. А также можете звонить в прямом эфире, сами будете поздравлять своих родных и близких и передавать приветы по номеру 91-1007. Успели сохранить? Номер приложения МАКС, он такой: 8988-291-1007. А звонить можете по номеру 91-1007. Это программа «Час желаний», вы слушаете Радио Прибой.
1: Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Юни-С. Итальянский дизайн, двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто, 55 55 70.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Песни, письма, поздравления, приветливое радио.
9: Ну что ж, друзья, мы снова вернулись после маленькой коротенькой рекламной паузы. Это «Радио Прибой», это программа «Час желаний». С вами ваш Уркимат Халилова. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Алло, здравствуйте.
9: Как вас зовут?
10: Меня зовут Агасев.
9: Да, кому хотите передать привет?
10: Мы сейчас находимся на даче.
9: Угу.
10: Дача приблизительно 3000 километров к северу от Дагестана.
9: О, ага, понятно. Продолжайте, продолжайте. Мы вас слушаем.
10: Очень приятно слушать вас.
9: Спасибо.
10: Хорошая и приятная музыка все время радует. Как будто нахожусь дома.
9: Угу. А какую композицию вы сами хотите услышать?
10: И прошу хорошую песню для нас и привет передаю всем своим близким, родственникам.
9: А песня на каком языке? Не важно?
10: Если можно, группу «Бахтавар», песни на ратурском языке «Сусная язна», «Жених и невеста».
9: Угу. Хорошо, эта композиция у нас будет в эфире. Спасибо вам большое за звонок. До свидания. Ну что ж, друзья, вот так вы тоже можете позвонить, поздравить, передать привет, рассказать, чем вы занимаетесь, где именно слушаете «Радио Прибой». У нас есть такое сообщение: «Привет, «Радио Прибой», мое любимое радио. Я лежу в травматологии, мне сделали операцию, меня зовут Гусейн, и у меня 1 мая был день рождения. Я хочу поблагодарить всех врачей, кто боролся за мою жизнь, спасал меня. Дай вам Бог здоровья, и мне тоже желаю здоровья. И, конечно же, себя самого я поздравляю с днем рождения. Гусейн, мы всей страной прямо сейчас поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам всего-всего самого наилучшего. И, конечно же, желаем вам скорейшего выздоровления. Пусть у вас в жизни все будет хорошо. И Гусейн хочет послушать композицию на агульском языке на мое усмотрение. Думаю, композиция Зульфиры Шабановой «Жизнь» прямо сейчас прям отлично подойдет для такой ситуации. Еще раз вас с днем рождения и, конечно же, всей страной. Мы вам желаем самого крепкого-крепкого здоровья.

0: час желаний.
1: Да, друзья, на радио «Прибой. Час желаний». Время, когда вы можете порадовать себя и своих родных и близких, просто позвонив, просто написав сообщение. Так делают наши радиослушатели. Ну что ж, мы продолжаем читать ваши сообщения. И тут вот такое сообщение я получила. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Желаю всем прекрасного и позитивного вечера. Хочу передать привет нашему маленькому Рустамчику Булатову, который учится во втором классе, от Мурата. Мурат и Рустамчик, вам большой привет от Радио Прибой, и мы тоже отправляем вам позитивную энергию от Радио Прибой, чтобы у вас все было хорошо. И поставьте зажигательную листинку, написали спасибо и смайличек. Конечно же, мы поставим зажигательную листинку. Друзья, пока еще есть время, отправляйте свои приветики, поздравления, пишите, звоните и будьте на одной волне вместе с Радио Прибой.
0: Реклама на радио.
2: «Лекарь сегодня» – это сеть многопрофильных медицинских центров. Это филиалы по всей республике. Это более 300 врачей и тысячи благодарных пациентов. Мы любим то, что делаем. В «Лекаре» открыты вакансии сразу по нескольким направлениям. Врачи разных специализаций. Операторы колл-центра, регистраторы-администраторы, кассиры, средний и младший медперсонал. Свяжитесь с нами по телефону. Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Ну что ж, друзья, в финале этого часа, музыкального часа, где мы принимали ваши звонки, ваши сообщения. Но вы не переживайте, в новом музыкальном часе мы продолжим принимать ваши сообщения, ваши звонки, так что будьте на одной волне вместе с нами. Но вот на такой нотке мы готовы завершить час желаний. Да, друзья, с вами по-прежнему ваша Уркимат Халилова. Пишет нам Салим, передает большой привет из села Гили. Желаю всем своим друзьям, родным и близким здоровья. И кто его узнал, услышал от Салима, большой привет. Салим, мы тоже передаем вам большой привет из Махачкалы, от Радио Прибой. И, конечно же, что-нибудь кумыкское у нас будет в студии. Я напоминаю, друзья, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего!
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
9: «Росювелир».

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В республике прошло представление в РИО главы Дагестана Федора Щукина. Часть Махачкалы останется без света, и в регионе зажгли самый южный вечный огонь России. Теперь подробно. В зале заседаний Народного собрания Дагестана прошло представление в РИО главы республики Федора Щукина. Нового руководителя республики представил полпред ВСКФО Юрий Чайка, который зачитал указ президента страны о его назначении. После чего поблагодарил уже бывшего главу Дагестана Сергея Меликова за проделанную работу. Завтра с 10 часов утра до 16 часов вечера специалисты махачкалинских городских электрических сетей планируют работу на подстанции «Восточная». В связи с этим будет временно ограничено электроснабжение потребителей микрорайонов Турали и Ветеран, поселка Новых Ушет, кварталов Мотор и Тюльпан. В целях безопасного выполнения работ вводятся ограничения электроснабжения, в том числе на центральных улицах Махачкалы. Об этом сообщает ДЭКЭнерго. В селе Сергакала Сергакалинского района открыли мемориал с самым южным вечным огнем в стране. Он стал одним из 12 объектов, где в один день дали старт огню памяти в рамках всероссийской акции «Храним огонь победы». Команду на зажжение по видеосвязи дал председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. В мероприятии также участвовали зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана сообщило, что уже 309 экскурсоводов и гидов получили сертификацию в республике. Среди них 9 гидов-переводчиков с английского, немецкого, французского и один гид с навыками сурдоперевода. Аттестация проводится ежемесячно на базе министерства. В комиссии участвуют представители туристического и научного сообщества, а также всех трех конфессий, представленных в регионе. В Дагестане продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня. Жители смогут выбрать территории, которые благоустроят в следующем году, а также конкретные дизайн-проекты благоустройства, покрытие, малой формы, озеленение, освещение. Отобранные по итогам голосования территории лягут в основу муниципальных программ благоустройства с финансированием из бюджета, федерального, регионального, местного и внебюджетных источников. И о курсах валют на сегодня: доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой».

Харрис, Дуа Липа, One Kiss на ваших радиоприемниках, друзья. Ну что ж, мы продолжаем веселиться, радоваться. Уже вечерний весенний эфир на радио Прибой, 6 мая на календаре, сегодня среда. Можно уже сказать, 18:00, все, уже радоваться.

0: социальных сетях. Это ВК Музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс.Музыка, МТС.Музыка и в приложении Звук, а также через умные колонки Алиса, Маруся и Салют. Так что, друзья, оставайтесь с нами на волне Радио Прибой, где звучит самая лучшая музыка. Совсем скоро у нас в студии появится Амина Амирханова, Жаклина. Они будут петь для вас новиночку про наш любимый Дагестан. Зумруд Абдуллаева тоже вдохновится любовью на аварском языке, споет для вас. А прямо сейчас у нас в студии Мона, композиция «Воин-дракон». А меня зовут Уркимат Халилова. Еще раз напоминаю, что вы слушаете Радио Прибой.
1: Как горит огонь, и все горит внутри. Ищу я путь к тебе, и не могу найти.

0: Реклама.
1: Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. «Ирис». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Малума, Октавия Куартас и группа Марка Регистрата. На ваших радиоприемниках, друзья, композиция Bling Bling. Не знаю, как вам, но мне эта композиция поднимает настроение на тысячи-тысячи процентов, друзья. А по-другому быть не может, потому что не устану об этом говорить, что на радио Прибой самая классная музыка. Эта музыка звучит для вас, дорогие наши радиослушатели. Мы с вами одна команда, и мы с вами связаны невидимыми нитью любви FM волн. Да, радио Прибой можно слушать не только на FM волнах. Не забывайте, что радио Прибой можно слушать и в социальных сетях. Это ВК Музыка, Одноклассники, а также на цифровых платформах Яндекс Музыка, МТС Музыка и приложение Звук. А также, друзья, просто в Яндексе можете набрать радио Прибой, там будет топ радио, нажимайте и слушайте. И не забывайте, что у нас есть сайт радио Прибой, и вы можете посмотреть, кто они, те самые ведущие, которые вам рассказывают постоянно о чем-то. Вот, так что на сайте у нас есть все, это очень-очень красивый сайт, обязательно посмотрите, загляните наш прекрасный сайт. И, конечно же, на полную громкость включите свои радиоприемники, потому что счастье уже близко. Да, елка об этом и подтверждать, что греть надо только свое счастье. Слушаем, друзья.

0: Погода.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Прямо сейчас в Махачкале плюс 14 градусов, ощущается как плюс 18. Погода ясная, ветер слабый, западный 4 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 73%. Атмосферное давление в пределах нормы. Завтра, в четверг, 7 мая, в Махачкале утром будет плюс 15 градусов, облачно, днем будет плюс 22 градуса.
2: Реклама.
3: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь». Лечим честно. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытые картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Пробки на дорогах.
1: Ну что ж, дорогие друзья, добрый вечер. Давайте вместе с вами узнаем, какие же у нас пробки в Махачкале. Открываешь Яндекс.Карту, и там показывает, что все горит красным, везде пробка. Начинаем с улицы Магомеда Гаджиева. И на пересечении улицы Даниялова горит красным светом. От Магомеда Гаджиева на пересечении улицы Карпмасова тоже горит красным светом. Все возвращаются домой или едут по делам. Ну, не важно. Вот карта меняется, и, ну, лучше сказать, где вообще в Махачкале нет пробки. Но вот вся карта горит красно-оранжевым цветом. Показывает, что еще есть затор на улице Расула Гамзатова. Да, на пересечении улицы Магомеда Яракского, Батырая. От Батырая на пересечении улицы Дахадаева. Я не знаю, какую улицу сейчас можно не назвать, потому что все улицы заполнены, забиты машинами. Так что... Что, друзья, если кто-то из вас возвращается домой или кто-то едет по делам, знайте, что все горит красно-оранжевым цветом. Вот Ирчик Казака горит красно-бордовым цветом. Там затор полнейший. Показывает, что от улицы Ирчик Казака на пересечении улицы Гамидова горит красно-оранжевым цветом. Друзья, на самом деле, как обстоят дела на улицах Махачкалы, я не знаю, но карта Яндекс показывает, что все горит. Это час пик, это прайм тайм, так что все может быть, друзья. Но мы с вами не унываем. Даже если вы стоите в пробке, можно поговорить со своим родным человеком, сказать: привет, как дела, как прошел рабочий день, или же сделать погромче свои радиоприемники, потанцевать и петь вместе с нами. Я вам это предлагаю сделать. Я вот сижу у себя в студии и, конечно же, пою, танцую вместе с радиоприбой.

Эмин и Ани Лорак на ваших радиоприемниках. Будет здорово. Да, друзья, любовь — это самое прекрасное чувство на земле. И если любовь, то только взаимная. Вот такая, как у нас с вами, дорогие радиослушатели. Ну что ж, получаю я ваши сообщения. Пишут нам: привет, радио Прибой. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. И вам тоже большой привет. Меня зовут Шамсутдин. Я передаю большой привет своей дочке Байсият. И, пожалуйста, для нее поставьте композицию Зайнаб Махаева. Ба-ба-ба, если можно. Конечно же, можно. Шамсутдин, вам и вашей дочке Байсият мы передаем большой привет. Так что, друзья, не забывайте, что вы тоже можете писать, отправлять свои приветики, поздравления. Номер приложения МАКС 8988-291-1007 или же звоните к нам в студию по номеру 91-1007. Я ваша Орки Ватхалилова. Приму все ваши звонки и зачитаю все ваши сообщения, друзья. Прямо сейчас Зайнаб Махаева. Слушаем.

0: Реклама на радио. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
1: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Преобразите свой дом с мебелью от Армады. Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей – все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-985-033-55-55.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Фит-сервис, автосервис. Фит-сервис, автосервис.
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Ну что ж, друзья, в эти 4 часа мы с вами танцевали, пели вместе, радовались и от души слушали музыку на радио «Прибой». С вами мы услышимся ровно 10 часов 9 мая. Проведем праздничный эфир на радио «Прибой». Друзья, я вам желаю хорошей рабочей недели. Осталось 2 дня, а там еще майские шашлычки, пикнички, встречи с родными и близкими. Ну, 9 мая надо отпраздновать от души. Этот день, который мы храним в сердцах. Неважно, сколько лет пройдет, этот день всегда будет памятным. Так что, друзья, любите жизнь, пойте, танцуйте и, конечно же, слушайте радио «Прибой». Услышимся через 2 дня на этих FM-волнах. Я говорю прямо сейчас вам до свидания. Для вас от души работала ваша Уркимат Халилова.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России готовят эксперимент по целевому набору мигрантов. Сергей Меликов попрощался с руководителями органов власти, и Дагестан посетила олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Теперь подробно. В России предлагают провести эксперимент по апробации правил и условий привлечения иностранцев к трудовой деятельности в виде организованного набора. Предполагающие это законы разработали в МВД. Документы размещены на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Предполагается, что эксперимент пройдет с 1 января следующего года по 31 декабря 2030. Правила его организации и требования к проведению установит правительство. Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережение в связи с публичными заявлениями ряда аналитиков о возможном повышении цен на социально значимые товары. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что участники рынка могут воспринять такие прогнозы как побуждение к изменению стоимости товаров. Кроме того, это способно спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. В рамках представления в Рио главы республики Федора Щукина Сергей Меликов попрощался с руководителями органов власти, с которыми ему довелось проработать более 5 лет. Он поблагодарил всех за совместную работу, неравнодушие и преданность, а также подчеркнул, что его путь в должности главы республики завершается, но даже несмотря на природные катаклизмы, у республики есть прочная основа, уверенное движение вперед, команда, проекты и потенциал. Между Череповцом и Махачкалой запущено прямое авиасообщение. Теперь добраться из Дагестана в Вологодскую область можно всего за несколько часов без пересадок. Регулярные рейсы запускает авиакомпания «Северсталь-Авиа». Полеты стартуют 7 мая по четвергам в дневное время. Билеты на первый рейс уже в продаже — от 17 тысяч рублей в одну сторону. Новое соединение упростит туристические и деловые поездки между регионами, сделав путешествия быстрее и удобнее. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прибыла в Дагестан. В аэропорту Махачкалы ее встретили представители Минспорта и Региональной федерации спортивной гимнастики. В Каспийске она посетит открытый фестиваль «Битва клубов». И о курсах валют на сегодня. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
7: Хочешь музыку? Слушай. На радио Прибой.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знания», — с улыбкой объяснил старый учитель.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
2: Весна на нашей волне.
3: Радио «Прибой».
4: Поздравляем!
3: Настой, настой, ЗИМ-ФМ.

0: Реклама.
1: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+. Требуются водители на автомобиль КАМАЗ с прицепом категории Е для работы в Южном и Центральном федеральном округе для уборки урожая. Проживание, питание и спецодежда за счет компании. Оплата высокая. Подробности по телефону 8-930-880-15-62.
2: Жилой комплекс от iWell. Это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell. Строим будущее вместе.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Все в традициях.
7: Радио «Прибой». Прибой.

0: Радио Прибой.
1: Всем привет, это Дима Билан, вы слушаете радиостанцию Прибой. Всем хорошего настроения, мы вас очень любим. Желаем вам всего самого-самого-самого наилучшего.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 01 16. Спите спокойно, без долгов.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Шакар, чхнуги саб апуру.
2: Цыплят по осени считают.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мир слишком крут, чтобы смотреть на него в низком качестве. Не соглашайтесь на размытую картинку. В клинике 3Z вам вернут четкость зрения с помощью передовых технологий. Помните, клиник много, зрение одно. Доверьте его экспертам 3Z. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хроникам песни в стиле шансон. В Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон. На волнах прибоя. Музыка, которая

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
6: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер Чанган Uni-S. Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес. Аэропорт. Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
9: Музыка, которая

0: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Не держи на душе, боль и грусть, я прошу, не держи. Словно в клетке желе.

0: Хроникам
1: песня в стиле шансон.
0: Я тебя не отдам.
1: На волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
2: Реклама.
3: Более 4 лет успешно работает филиал в городе Буйнакск от крупнейшего частного медицинского центра «Лекарь». За это время филиал заслужил и доверие, и много слов благодарности от наших пациентов. В филиале функционирует полный цикл услуг. Врачи ведут прием по различным направлениям. Также приезжают специалисты из основного центра Махачкалы. Доступный дневной стационар, выезд на дом, «Лекарь» в городе Буйнакск, Воровского, 15, мегафон 550-21-12.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
7: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
8: Двери оптом «Нузру» представляет огромный ассортимент дверей в Дагестане. Новинки сезона по очень доступным ценам. У нас действуют многочисленные акции, скидки и распродажи на регулярной основе. Прямые поставки с завода и доставка по России. Оптовые цены при индивидуальном подходе. Подробная информация по телефону 8-989-899-2323.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: 17 мая, 18.00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
3: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: сборником песни в стиле шансон на волнах прибоя. Музыка, которая греет душу.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Аварская поговорка.
1: Золото и в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
2: Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Лехвозы дакалли и мхали дабол.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
3: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре «Лекарь» более 5 лет работает своя служба вакцинации. Все препараты сертифицированы, соответствуют срокам годности. А часть из них завезена из-за рубежа от ведущих фармакологических

0: фармацевтических компаний. Мы строго соблюдаем условия хранения и транспортировки вакцин. Выдаем прививочный сертификат, где указаны уже сделанные и предстоящие прививки. Служба вакцинации «Сети Лекарь». Мегафон 550-88-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: 29 тысяч рублей в месяц. Именно во столько вам обойдется технологичный кроссовер «Чанган Юни-С». Итальянский дизайн. Двигатель, установивший рекорд Гиннесса. И всего 29 тысяч рублей в месяц. Не откладывайте на завтра то, на чем можно уехать уже сегодня. Чанган Центр Фар Авто. 5 лет гарантии. Наш адрес: аэропорт Чанган Центр Фар Авто. 55 55 70.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55-55-57.
2: Город Каспийск, 30 мая. Ресторан «Москва». Большой концерт с участием Шамо, Саби, Сосо Хайрапетян, Артуро, Диджей Дамикс. Справки и бронь по телефону 8-928-942-55-58. 6+.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
5: The best music on the best radio.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Преобразите свой дом с мебелью от «Армады». Современный дизайн, высокое качество и разнообразие стилей – все это ждет вас в нашем салоне. Не упустите шанс сделать ваш интерьер уникальным. Махачкала, проспект Акушинского, 421. Телефон 8-983-55-55.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: You are listening to Radio Приboy.

0: Реклама. 17 мая, 18:00, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Спартак, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте махачкалинского Динамо и в кассах Анжи-Арены. Внимание! Наличие карты болельщика обязательно. Приходи поддержать родную команду.
1: Только сейчас весенняя распродажа велосипедов. Широкий выбор моделей как для детей, так и для взрослых. Успейте приобрести велосипед по выгодной цене. Мы находимся прямо у Южного поста в Махачкале. Велосклад – это гарантия низких цен.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Махачкале, в новой глазной клинике «Ирис» Гамзатова Отелла Гамзатовича хирургия катаракты за один день на новейшем европейском оборудовании. Операции проводит хирург из Краснодара с опытом более 25 лет. Ваше зрение в надежных руках. 8-928-243-86-86. Даниялова, 13. Ирис. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: все это.
1: Прибой. Прибой. Влюбленное время весны.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Прибой. Лезгинская поговорка.
1: Бубадин велерис акода, дедин рекейс.
2: Отец видит глазами, а мать сердцем.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Фит-сервис «Автосервис». Фит-сервис «Автосервис».
2: Проверка авто по 63 параметрам за 0 рублей. Улица Амара Гаджи Шахтаманова, 55А.
3: Жилой комплекс от iWell – это не просто квадратные метры. Это продуманная архитектура, надежные технологии и внимание к деталям, которые ощущаются каждый день. Закрытая территория, современные планировки, комфорт, безопасность и среда, в которой хочется жить, а не просто находиться. И главное, мы строим по 3 этажа за месяц, чтобы ваше будущее появлялось быстрее. iWell – строим будущее вместе.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

За столом сегодня вместе вспоминаем о былом. Много радости и грусти разделили мы вдвоем. Друга я без лишней лести называл по жизни брат.

Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM. В Дагестане полночь.

0: страна на нашей волне.
1: Радио Прибой. Поздравляем! Настой, настой ЗИФМ.
2: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: мне.
1: Больше, чем просто музыка.
0: Радио, радио, радио волне.
2: I had a dream last night.

0: Буси.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Radio Приборы. The best radio of Dagestan.
1: Замерли небеса с облаками безлунными. Видится только тайного прошлого связь.

0: волнами. Видится только тайного прошлого связь.
1: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: best music on the best radio. Radio Playboy.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.